0: Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
2: 5EBI, the voice of Adelaide's diversity.
3: 103.1 FM.
4: Good afternoon. You are listening to Radio 5EBI FM, your multicultural radio station, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian community, Albertson's program.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
6: Книга Бытия – это книга основы. Мы уже говорили очень много о том, что Бог, начиная Библию, закладывает в ней основные позиции, которые помогают нам увидеть жизнь правильно. Книга Бытия формирует мировоззрение. Она представляет структуру, сквозь которую мы можем видеть жизнь. Это мировоззренческая система, которая говорит нам о том, что Бог – основа всего, что Он – владыка, сотворивший небо и землю. Это истина, которая помогает нам увидеть смысл того, что значит быть человеком. Книга Бытия объясняет нам, что значит мужчина и женщина. Она объясняет нам, что такое брак, что такое взаимоотношения мужчины и женщины. Книга Бытия говорит о том, что такое грех, откуда все проблемы, которых у нас так много здесь на земле. Книга Бытия объясняет, к чему приводит грех. Она показывает катастрофу греха, которая проявилась сначала в том, что Каин убивает Авеля, и потом мы видим, как все человечество, развиваясь, приходит к потопу, приходит к необходимости его полного уничтожения. Это все в книге Бытия. И вот во всем этом Бог позаботился о том, чтобы здесь же, в этой книге, показать практический путь спасения. И этот путь начинается с представления картины или портрета человека, который стал известен как отец всех верующих. Об Аврааме именно так и сказано. Авраам – отец всех верующих. И это очень важно, потому что нет другого пути к Богу, как через веру в Спасителя, Господа Иисуса Христа. Наличие веры – это самое главное качество, которое только может быть в человеке. Вера, которая должна управлять нами, которая должна двигать нами. И Писание подробно объясняет, что это такое. И вот на примере Авраама мы видим это в самом начале, на первых страницах Библии, где Бог помогает нам увидеть, вот что значит верующий. Слово «верующий» применяется по отношению к самым разным людям на протяжении многих тысяч лет. Люди по-разному представляют себе, что это такое. И для нас, для каждого человека, живущего сегодня, очень важно иметь ясное представление о том, что Библия называет настоящим верующим. В прошлый раз мы говорили о призвании Авраама, говорили о том, как родилась его вера, на чем она стоит или что это такое. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы коснемся второй половины 12 главы книги «Бытие», и здесь перед нами предстает интереснейшая история. История, которая имеет колоссальную значимость для каждого из нас. Бог позаботился о том, чтобы объяснить нам, что вера не означает совершенство. Верующий человек не означает, что человек, который не имеет проблем. Вот посмотрите, об Аврааме много сказано, если мы начнем с 12 главы и практически, наверное, до главы 26-25. Это большая часть книги. Мы видим, что там сказано о самых разных событиях в его жизни, и действительно, это гигантская личность, ее значимость чрезвычайно, огромная просто значимость. И вот в этой истории об Аврааме несколько раз Бог уделяет место и внимание для того, чтобы показать и сказать нам о слабостях Авраама. Показать причем такие вещи, за которые стыдно. Многим людям, даже сегодняшним верующим, стыдно за Авраама. Когда мы говорим, он же отец всех верующих, это вот какие верующие. И вот Бог позаботился о том, чтобы об этом было написано здесь, на страницах Священного Писания, и для этого есть серьезные причины. Проблема, которая привела к этой слабости Авраама здесь, она, по всей видимости, была настолько значимая, что мы видим ее повторение почти один в один через 25 лет. Может быть, чуть меньше, чем 25 лет. То есть в 12 главе мы видим описание, как Авраам попадает в эту сложность в Египте. И в 20 главе мы видим, как точно такая же проблема возникает, когда Авраам в очередной раз уходит уже не в Египет, а он попал в Герар. А Герар – это место, которое было на границе с Египтом. Это филистимская территория, но которая стоит прямо на границе с Египтом, то есть он опять попал почти в ту же самую ситуацию, и ситуация один в один практически. Когда мы встречаем эти вещи, мы, конечно, задаем вопрос, а почему Дух Святой вот в сравнительно небольшом объеме Библии решил два раза сказать об Аврааме, о том, что у него была такая проблема. Давайте прочитаем сначала эту историю, и потом посмотрим на практические уроки, которые мы видим здесь. 12 глава, книга Бытия, мы читаем с 10 стиха. «И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы хорошо мне было ради тебя, и чтобы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, увидели египтяне, что она женщина весьма красивая. Увидели и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у нее мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Эта история слабости отца всех верующих помогает нам лучше понимать сущность жизни веры и ее реальную значимость. Что значит настоящий верующий человек, как эта вера практически влияет на его жизнь. И мы посмотрим на эту историю последовательно. Самое первое, что бросается здесь в глаза, это неизбежность слабостей. У этой истории очень интересное начало. Посмотрите еще раз первые слова 10 стиха. «И был голод в той земле». Кажется, что все проблемы Авраама, описанные здесь, начались с того, что Бог, повелевший Аврааму идти с Ура Халдейского в землю Ханаанскую, в обетованную землю, этот же Бог берет и допускает там голод. И отсюда все начались проблемы. Казалось бы, для верующих людей, которые повинуются Богу, посмотрите, какой подвиг совершил Авраам. На какую жертву огромную он пошел. Он оставил все свое родство там, где они жили. И он уже посвятил свою жизнь в огромном смысле. Он служит Господу. И вот здесь он приходит в эту новую землю, совершенно незнакомую для него, где у него нет привычных, сложившихся инструментов, как прожить трудные времена. И вдруг вот здесь Бог в это время допускает для него обстоятельства, которые заставляют его бороться за свою жизнь. Ему нечего есть. Это очень интересно. Бог, вместо того, чтобы обеспечить особо благоприятные условия для своих избранных людей, Он вместо этого делает что-то другое. Ну, как мы точно знаем, Бог безмерно любит своих детей, Он всемерно заботится о них, и у Него, конечно же, нет цели причинить ему боль, каждому из нас, включая Авраама, как мы видим здесь. Но Бог заводится о чем-то большем. И Бог в данной точке делает все возможное для того, чтобы помочь Аврааму расти в его вере. Вот почему он допускает обстоятельства, которые требуют веры большей, чем у нас уже есть. Я еще раз повторю, Бог допускает обстоятельства, которые требуют от нас доверие Ему в большей степени, чем то доверие, которое у нас есть. Причина этого в необходимости нашего роста. Это единственный инструмент, который позволяет нам расти, который может обеспечить духовный рост. Дожди, засухи, урожаи, неурожаи, экономические подъемы и спады, здоровье, болезни, пандемии – все находится под Божьим контролем. Абсолютно все. Управляем миллионами различных факторов. Бог организует их так, чтобы создать условия, которые в максимальной степени способствуют возрастанию в вере Его детей, вашей веры. Когда мы смотрим на трудности, которые возникают в нашей жизни, мы видим их чаще всего как что-то такое очень неприятное, в чем мы... Ну, если мы не ропщим, не обвиняем Бога открыто, то где-то внутри выражаем свое недовольство. Почему сложились обстоятельства именно так? В ситуации с Авраамом мы видим, что Бог создает именно такие сложности. Представьте себе ситуацию, у него нет каких-либо запасов там, чтобы пережить голод. У него нет друзей, к которым можно было бы пойти и попросить взаймы, чтобы пережить этот сезон. У него нет инфраструктуры, которая сложилась уже у многих людей для того, чтобы выжить. Поэтому он думает, и он, естественно, попадает в ситуацию, в которой ему нужен был новый уровень веры. В этих условиях он должен был доверять Богу в той сфере жизни, в которой он еще никогда не доверял Богу. Вот в этом смысл, друзья. Верующий человек, представьте себе еще раз Авраам, он верит Богу, он верующий, он 100% верующий. Просто возникает ситуация, в которой он Богу еще не доверял. У него нет еще практики доверия Богу в этой ситуации. Вот что-то подобное происходит со всеми верующими людьми. У нас есть уже проторенные дорожки, где мы знаем, как поступать верою. Но Бог постоянно приводит нас к тем точкам, в которых наша вера еще не работала. И Он создает там напряжение, которое требует растяжки вот этой мышцы веры немножко шире, немножко дальше, чем мы уже делали. Или, может быть, той мышцы, которой мы еще не работали. Если вы когда-либо занимались каким-то делом, которым вы обычно не занимаетесь, вы вдруг вечером обнаруживаете наличие тех мышц, о которых вы не догадывались, что они у вас есть. Если вы хорошо поработали, они начинают болеть. Почему? Потому что вы ими редко пользуетесь, этими мышцами. Вот это exactly то, что происходит с Авраамом. То, что происходит в жизни верующих людей. Пытаясь решить проблему голода, угрозы голода, Авраам решается со своей семьей идти в Египет, оставив землю ханаанскую. Заметьте, Бог послал его в землю ханаанскую, он не посылал его в Египет. Это связано с недоверием Богу в этой конкретной ситуации. То есть он прибегает к своим человеческим методам. И здесь очень трудно его обвинить в этом. Ему нечего есть, он пытается идти. Ну, еще не так сказать, чтобы нечего есть. Он просто видит, что скоро нечего будет есть. Он идет в Египет. Вот там в Египте возникает ситуация, в которой его вера подвергается еще большему испытанию. Как я уже сказал, в этом особенность жизни всех верующих людей. Спасающая вера для Авраама – это была вера в Божье обетование о Мессии. Она изменяет положение человека в Божьих глазах. Бог видит такого человека праведным благодаря заместительной жертве его сына. В этом суть оправдания по вере. Отец Авраам – отец всех верующих именно в этом смысле. Но в это же самое время, с момента призвания человека, когда Бог призывает человека, когда человек доверяет Богу, когда он доверяет его обетованиям, с этого же момента в жизни человека начинается процесс освящения, а он и представляет собой не что иное, как тренировку веры. Вообще, когда мы говорим о духовном росте, я сделал такое определение. Духовный рост – это возрастание в практическом доверии Богу в конкретных новых сферах жизни, в те, в которых вы еще не знаете, как доверять. В этом смысл духовного роста. Когда мы говорим о познании Бога, да, познание Бога – это важная часть духовного роста, но она будет полезна только тогда, когда мы, познавая Бога, это помогает нам доверять Ему больше, в конкретных ситуациях, где нужен шаг веры. Этих ситуаций тысячи в нашей жизни. От самых маленьких до самых значительных. Вот все это предполагает, что в жизни каждого верующего человека есть те сферы, в которых мы еще не доверяем Богу. Верующий человек, спасенный, принадлежит Господу, Господь его считает своим дитем, но у этого человека есть те сферы, в которых он поступает по плоти, исходя из своих собственных человеческих соображений. И всякий раз, когда верующий человек поступает по плоти, всякий раз мы в этих ситуациях проигрываем. И если бы не Божья милость, дорогие мои, если бы не Божья благодать, незаслуженная нами, мы все уже давно бы потерпели катастрофу. В тысячах разных ситуаций. И вот история Авраама – это замечательный пример, который поставлен в самое начало этого портрета отца всех верующих людей. У каждого есть свои особенности. В жизни Авраама эта проблема была продиктована его страхом. Он боялся, что не сможет прокормить семью, во-первых. И, во-вторых, он боялся, когда попал в Египет, что он не справится с этой ситуацией. Страх подтолкнул его к этим двум действиям, которые создали существенную проблему. У кого-то это может быть не страх. У каждого есть свои особенности, где грех нанес нам наибольший урон или ущерб. Кому-то приходится больше бороться со своими беспокойствами. Кто-то раздражается быстрее, чем это делают другие. Кому-то нужны большие усилия, чтобы побеждать лень и так далее. Есть много разных разновидностей. Вот тех точек, в которых нам не хватает веры. Как я уже сказал, по всей видимости, страх был достаточно глубоко укоренившейся проблемой в жизни Авраама, что мы видим через пару десятков лет опять подобную проблему. То есть у него есть рост, и он очевиден, мы увидим сегодня. У него есть покаяние, у него есть осознание, но эта проблема продолжает напоминать о себе еще какое-то время. Несколько штрихов, которые нам нужно здесь отметить. Авраам, конечно же, верил Богу. Он верил Божьему повелению, обетованию. Он пришел сюда, он верил, что от него произойдет великий народ. Он верил, что он будет наследовать эту землю. Он верил в то, что Бог его благословляет. И вот в этой конкретной ситуации он не понимает, как от него произойдет великий народ, если мы можем с голода помереть. Ну, не совсем еще с голода, конечно, у него было много стад, большие стада, у него было бы чем выжить, но теоретически просчитывая, Авраам попадает в эту ситуацию, где он в капкане страха. Очень интересно, когда он начал двигаться по этому пути, попадает в Египет, а там другой капкан страха. Здесь нужно несколько слов сказать. Почему Авраам действует так, как он действует? Откровенно говоря, долгое время, когда я читал, вот просто регулярно, каждый год читаю, и мне было совсем непонятно, как мог Авраам отдать так свою жену. Просто вот, пока я однажды, изучая эту историю, не нашел факты, которые объясняют причину или обычаи, которые были тогда. Вот там интересная такая деталь, которую я встретил. В те времена на Востоке мужа могли убить, если кто-то хотел завладеть женой его. Но если это был брат, то с братом, если кто-то захотел бы взять в жену, то есть они легально могли бы взять жену с братом, всегда предпочитали договариваться. То есть брату давали выкуп большой. Если это его сестра, то давали большой выкуп. И, скорее всего, Авраам рассчитывал, что если он попадет в такую ситуацию, то пока с ним начнут переговоры о том, чтобы вот его жену, его сестру в данном случае, а Сара была каким-то образом его третья казанка или какая-то сестра через... В каком-то смысле он мог сказать, что это сестра. То есть он как бы не совсем соврал, так скажем. Он произвел эффект, используя факты, но эффект произвел не тот, который отражал истину. Вот. Таким образом, Авраам, возможно, думал, пока со мной начнут переговариваться, я, ну, куда-нибудь оттуда убегу. Вот. Или каким-то образом попытаюсь решать эту проблему. Это одно из наиболее вероятных объяснений этой ситуации. Но когда он пришел туда, и когда действительно возникла эта ситуация, то оказалось, что Сарой заинтересовался тот человек, который ни выкуп не дает и не договаривается. Если это фараон, фараон берет любого человека, какого он хочет. Здесь возникает еще один вопрос. Как могла Сара в 65 лет быть настолько привлекательной, что Авраам боится, когда он идет туда, он боится о том, что она в действительности станет предметом вожделения для кого-то в 65 лет? Это ж вы можете себе представить, не было косметики тогда, не было всех этих современных средств, которые... Но в действительности этой истории тоже есть объяснение. Дело в том, что жили тогда намного дольше. Авраам умер в 175 лет. И когда Бог ему говорит, что от тебя произойдет народ, он не сомневается в этом. По всей видимости, Сара в то время, на тот момент, вот, по сравнению с нашими стандартами жизни, можно было сравнить ее как 35-летняя, 40-летняя женщина. То есть у него не возникает даже вопроса, что Сара не может родить уже. То есть еще, скорее всего, она была в фертильном возрасте, когда это все происходило. Ну, как бы то ни было, ситуация сходится к той точке, что Сарой заинтересовался сам фараон. Давайте 14 стих посмотрим. «Когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. И увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов». Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Все вот это он привез с собой, это не то, что ему там дали. Это у него было все уже, он был очень богатый человек, у него было все это еще до того. Вот когда он попал вот в это положение, мы видим, что в этом положении благополучный исход возможен только при непосредственном Божьем вмешательстве. Вот это та точка, когда у Авраама нет уже никаких хитростей, как бы обойти это. Возник голод, у него есть хитрость пойти в Египет. Возникла угроза, что Сару могут где-то там ему угрожать. Вот, есть хитрость, окей, ты же мне еще и какая-то там четвероверная сестра. Окей, хорошо, давай мы тебе за сестру выдадим. Вот. А вот здесь ситуация так сложилась, и он, может быть, рассчитывал, придут, если за тобой, я опять схитрю и как-нибудь убежим отсюда. А здесь ситуация складывается так, что уже хитрости нет. All tricks are gone. То есть все возможные варианты уже исчерпаны. Вот это та точка, в которой кроме веры нет ничего больше. Вот это та точка, когда человек получает смертельно опасный диагноз, и врачи говорят, ничего не можем сделать. Человек ясно понимает, только на Господа можно уповать. Вот это точка, где напряжение мышцы веры достигает максимума. Итак, Писание показывает, что слабости – неотъемлемая часть жизни всякого верующего. Абсолютно у каждого из нас есть точки, в которых наше доверие Богу еще недостаточно сильно. Вот почему Писание много говорит о слабостях веры Иакова, вот дальше будем читать книгу «Бытие», о слабостях веры Моисея, о слабостях веры Давида, о слабостях веры апостола Петра и так далее. Это очень важный элемент, друзья. Это элемент, который помогает нам избавиться от комплекса идеального человека. Но мы-то идеальными не можем быть никогда. Мы просто перед людьми пытаемся быть идеальными. И всякий намек на нашу слабость, мы пытаемся максимально защититься, чтобы не допустить какой-либо мысли, что кто-то допускает, что мы слабые. Но Писание ясно говорит, Авраам сразу же на первой странице, в первой главе его слабость. Это кто мы есть. Это реальность. Да, речь не идет о том, чтобы ходить и рассказывать всем о своих слабостях. Не об этом. Мы сейчас посмотрим, что это не так. Но речь идет о том, что у каждого верующего человека есть те сферы, в которых его веры еще недостаточно, чтобы победить. Это первая реальность, которую мы видим.

Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в тройне.

Сколько мне лет? И не боюсь я осенних примет, возраст мой будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? Он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори, сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим.